Дарья, не могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись. И зато часто саням твои усны, а то на

Снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню.

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.